И черные, очень страстные, очень жгучие и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас я не в добрый час. Очень черные, очень страстные, очень жгучие и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас я в недобрый час.